ирген туркандар. Каутуштирин жыңырама хамы тоши инкагай деви туркандар. Кышалым таңахкин марки. Мипир пасир мапай жункран нюк-нюк-нюк-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-